0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить Станислав Злобин. Шевакара, Радио Матвертас Дебес Мумсон, Армумс Калбос, Станислав Злобинс.
1: Добрый вечер, дорогие друзья.
2: Лавакар, дорогие драуги.
1: Очень рад встрече с вами.
2: Прицаюсь. Tikties ar jums.
1: И я верю, что Господь сегодня обязательно благословит каждого из нас.
2: Un esmu pārliecināt teicis, ka Dievs svētīs katru no mums.
1: Потому что Он сильно-сильно любит.
2: Tāpēc, ka Viņš spēcīgi mīl katru.
1: Каждого человека.
2: Katru cilvēku.
1: И этим самым Он доказал то, что Он отдал Сына Своего.
2: To Viņš pierādīja, atdodam savu dēlu.
1: Иисуса Христа.
2: Jēzu Kristu.
1: За всех нас.
2: Par mums visiem.
1: И Библия говорит, если он отдал сына своего.
2: Un Bībele saka, ja viņš ir atdevis par mums savu dēlu.
1: Как он не дарует нам всего остального?
2: Kā viņš mums nedāvinās pārējās lietas?
1: И поэтому мы сейчас будем молиться и просить о том, чтобы Бог благословил наши жизни, судьбы, семьи и дома.
2: Tāpēc mēs arī tagad lūksim, lai Dievs svētī mūsu namus, mūsu likteņus, mūsu.
1: И помолимся обязательно за тех людей, которые прислали молитвенные нужды.
2: Он обязательно разлуксим пред человеком, который отсутствует из своего слушания вайдзības.
1: Дорогой Господь,
2: Dargais kungs,
1: мы молим Тебя,
2: un mēs lūdzam
1: tevi, чтобы Ты благословил каждого человека,
2: lai Tu svētīji katru cilvēku,
1: кто слушает сейчас это слово,
2: kurš klausās šo vārdu šobrīd.
1: Мы просим Тебя, излей Твою благодать.
2: Mēs lūdzam, kungs, izlai savu žēlstību.
1: Пусть придет Твой мир.
2: Lai tavs miers atnāk.
1: Пусть придет Твое утешение.
2: Tavs mierinājums, lai nāk.
1: Пусть придет Твое благословение.
2: Un tavs svētība, lai parādās.
1: Укрепи и благослови каждого человека.
2: Nostiprini katru cilvēku.
1: Ты знаешь нужды.
2: Tu zini vajadzības.
1: Я соглашаюсь сейчас с каждым, кто слушает это слово.
2: Es piekrītu katram, kas klausās šo vārdu.
1: Чтобы пришла Твоя помощь.
2: Lai nāktu Tava palīdzība.
1: Исцели, Господь.
2: Kungs dziedini.
1: Благослови.
2: Svētī.
1: Пошли мир.
2: Un sūti savu mieru.
1: И мы славим Тебя,
2: un mēs pateicamies,
1: что Ты слышишь, Господь,
2: ka Tu dzirdi, kungs,
1: и отвечаешь на наши молитвы.
2: Un atbild uz mūsu lūkšanām.
1: Мы молимся за исцеление и укрепление Дайны.
2: Mēs lūdzam par Дайнas dziedināšanu un stiprināšanu.
1: Ты знаешь, Господь, ее нужду.
2: Tu zini viņas vajadzību.
1: И ее состояние.
2: Viņas stāvokli.
1: Драгоценный Дух Святой.
2: Dārgais svētais,
1: коснись ее прямо сейчас.
2: Pieskaries tieši šobrīd viņai.
1: Укрепи ее веру.
2: Stiprin viņas ticību.
1: Пошли твое утешение.
2: Un sūti savu mieru.
1: И пошли твою силу для ее жизни.
2: Un savu spēku viņas dzīvē.
1: Ты ее целитель.
2: Tu esi viņas dziedinātājs.
1: Я молю тебя.
2: Un es lūdzu,
1: чтобы сила исцеления.
2: Lai dziedināšanas spēks.
1: В имя Иисуса.
2: Jēzus Kristus.
1: Прикоснулась к ней.
2: Pieskartos viņai.
1: Дух Святой,
2: Svētais
1: наполни kārs, ее
2: piepildi viņu,
1: Твоим могуществом,
2: ar savu
1: varu, Твоей силой
2: ar savu spēku,
1: и Твоей благодатью.
2: Un ar savu милостību,
1: мы также молимся, Господь, за спасение души Людмилы.
2: Mēs lūdzam arī par Ludmilas dvēseles glābšanu.
1: Боже Святый, Ты знаешь ее также.
2: Svētais Dievs, Tu arī tāpat pārzini.
1: Я молю Тебя, чтобы сердце ее было открыто для Тебя.
2: Un lūdzu, lai viņas sirds būtu atvērta.
1: Для Твоего слова.
2: Tavam vārdam.
1: Привлеки ее к себе.
2: Velc viņu sev tuvāk.
1: Через Иисуса Христа.
2: Caur Jēzu Kristu.
1: Чтобы она обрела спасение Твое.
2: Lai viņa varētu iegūt Tavu pestīšanu.
1: Коснись ее Духом Твоим.
2: Ar savu garu pieskaries
1: viņai. Пусть она увидит нужду в Тебе.
2: Lai viņa ieraug savu vajadzību.
1: В Твоем спасении.
2: Tavā glābšanā.
1: И благословении.
2: Un svētībā.
1: Освети ее жизнь.
2: Apgaismo viņas
1: dzīvi. Благослови ее.
2: Svētī viņu.
1: Чтобы она была спасена.
2: Lai viņa tiktu glābta.
1: Во имя Иисуса Христа.
2: Jēzus Kristus vārdā.
1: Мы молимся за помощь для Татьяны.
2: Lūdzam par palīdzību Tatjanai.
1: Ты знаешь, Господь, ее нужду.
2: Tu zini viņas vajadzību.
1: Мы молимся, Господь,
2: un mēs lūdzam,
1: чтобы Татьяна была благословенна.
2: Lai viņa tiktu svētīta.
1: И ты знаешь все трудности и проблемы.
2: Tu zini visas grūtības un
1: в ее жизни.
2: Viņas dzīvē.
1: Все, что она проходит.
2: Visu, kas kuram
1: ты знаешь sāliet. Это.
2: Tu visu to zini.
1: И я прошу тебя, протяни руку помощи.
2: Un es lūdzu, izstiep savu palīdzības
1: roku. Коснись ее.
2: Pieskaries viņai.
1: И измени ситуацию в ее жизни.
2: Un maini viņas dzīves situāciju.
1: Благословляем, Господь.
2: Svētī.
1: Во имя Иисуса Христа.
2: Jēzus Kristus vārdā.
1: Силой Святого Духа.
2: Un
1: всех этих людей.
2: Vārdā.
1: Слава тебе, Отец Небесный. за помощь и благословение Твое.
2: Par Tavu palīdzību un par Tavu
1: svētību. Во имя Иисуса Христа.
2: Jēzus Kristus vārdā.
1: Amen.
2: Amen.
1: Слава Господу.
2: Слава Ему, потеси
1: Господь Дева. Всегда слышит молитвы.
2: Dievs vienmēr dzird uzklausu lūkšanas.
1: Библия говорит, чтобы мы всегда просили о помощи.
2: Dieva vārds vienmēr saka, lai mēs lūgtu pēc palīdzības.
1: И даже если сразу не приходит ответ.
2: Un ja arī palīdzība tūlītēji nierodas.
1: Иисус говорил, чтобы мы не унывали.
2: Un Jēzus saka, lai mēs nekļūstam nomākt, nenokaram deguni.
1: Помощь придёт.
2: Palīdzību nāks laikā.
1: Потому что Бог верный.
2: Tāpēc, ka Dievs ir uzticams.
1: Потому что Он любит нас.
2: Tāpēc, ka mīl mūs.
1: Поэтому ободряю каждого из вас.
2: Tāpēc, ka iedrošināt katru no jums.
1: Продолжать молиться.
2: Turpināt lūgt.
1: Хранить веру.
2: Saglabāt ticību.
1: И знать, что Бог придёт на помощь.
2: Un zināt, būt pārliecinātam, ka Dievs ieradīsies ar palīdzību laikā.
1: Amen.
2: Amen.
1: Я предлагаю вам открыть Матфея 15 главу.
2: Šobrīd piedāvāju jums atvērt Mateja evaņģēlija 15. Nodaļu.
1: И поразмышлять над Словом Божьим.
2: Un pārdomāt kopīgi Dieva vārdu.
1: Пусть это станет для вас ободрением и назиданием.
2: Lai tas kļūst jums par iedrošinājumu un stiprinājumu.
1: Потому что очень важно, чтобы Слово Божье было в нашей жизни.
2: И ļoti svarīgi, lai Dieva vārds mājot mūsu dzīvēs.
1: Библия говорит, что гибнет народ мой от недостатка ведения или знания.
2: Bībele norāda, ka mirst tauta aiz Dieva vārdu nezināšanas.
1: Поэтому очень важно знать слово.
2: Tāpēc svarīgi ir zināt Dieva vārdu.
1: Потому что слово Божие это жизнь для каждого из нас.
2: Tāpēc, ka Dieva vārds ir dzīvība katram mums.
1: Когда приходит слово,
2: kad Dieva vārds ierodas.
1: И мы принимаем это слово.
2: Un kad mēs to uzņemam.
1: Мы принимаем жизнь.
2: Mēs uzņemam arī dzīvību.
1: Бог сотворил этот мир словом своим.
2: Dievs radīja šo pasauli vārda spēkā.
1: Когда ты смотришь на природу,
2: kad tu raugies uz dabu.
1: Ты видишь слово Божие.
2: Tu redzi Dieva vārdu.
1: Воплощённое слово.
2: Redzamā veidā, var teikt, iemiesotu.
1: То, что сначала было словом.
2: Tas, kas sākotnēji ir bijis vārds.
1: А потом превратилось в красоту.
2: Vēlāk tika pārvērsts skaistumā.
1: Поэтому, когда слово приходит в наши жизни,
2: un tad, kad Dieva vārds nāk mūsu dzīvē, ienāk mūsu dzīvē,
1: наша жизнь будет меняться.
2: Mūsu dzīve mainīsies.
1: Если у тебя проблемы в семье,
2: ja tev ir ģimenē problēmas,
1: тебе нужно слово Божье.
2: Tev ir nepieciešams Dieva
1: vārds. Если у тебя финансовые проблемы,
2: ja tev ir finansiālas
1: problēmas, тебе нужно слово Божье.
2: Tev nepieciešams Dieva
1: vārds. Если тебе нужны исцеления,
2: ja dziedināšana
1: nepieciešama, Слово Божье.
2: Arī Dieva vārds tev
1: Если тебе нужна мудрость,
2: nepieciešama gudrība.
1: Tebe nūžno slovo Božie.
2: Tev ir vajadzīgs Dieva vārds.
1: В начале было слово.
2: Iesākumā bija vārds.
1: Всё начало через слово Божье.
2: Viss notika caur Dieva vārdu. Sākumā.
1: Всё, что мы видим.
2: Visu, ko mēs redzam.
1: Приходит через слово Божие.
2: Nāk caur Dieva vārdu.
1: Каждое благословение.
2: Katra svētība.
1: Я верю, что Господь хочет сегодня сказать нам нечто важное.
2: Un es ticu, ka Dievs vēlas šovakar pateikt kaut ko īpaši svarīgu.
1: О том, что прежде всего важно слово.
2: Ka Dieva vārds vispirms ir svarīgāks, un tas ir vajadzīgs.
1: Давайте прочитаем несколько стихов.
2: Izlasīsim dažus pantus.
1: Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят. Это с первого стиха.
2: Tad pie Jēzus atnāca farizēji un raksta mācītāji no Jeruzalemes un sacīja, tas ir pirmais pants.
1: Зачем ученики твои приступают предания старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?
2: Kādēļ tev mācekļi pārkāp vecajo pareži? Tie nemazgā rokas pirms maizes ēšanas.
1: К Иисусу подошли верующие евреи.
2: Pie Jēzus pienāca ticīgi jūdi.
1: Того времени.
2: Tā laika ticīgi jūs.
1: Знающие Слово Божье.
2: Zinādami labi Dieva vārdu.
1: Молящиеся Богу.
2: Kas pielūdza Dievu.
1: Которые служили Богу.
2: Kuri kalpoja Dievam.
1: На основании Ветхого Завета.
2: Pamatojoties uz vecās derības
1: nosacījumiem. И они пришли к Иисусу.
2: Viņi atnāca pie Jēzus.
1: И стали упрекать Иисуса.
2: Un sāka pārmest Jēzum.
1: За то, что ученики Иисуса не соблюдали предание или учение старцев.
2: Tāpēc, ka Jēzus mācekļi neievēroja vecajo paražas.
1: То есть мы видим, что есть Слово Божье.
2: Mēs redzam, ka ir Dieva vārds.
1: А есть определенные учения, которые добавили люди.
2: Un redzam, ka līdzsakas pastāv mācība, kur vēlāk pievienoja cilvēki.
1: И здесь это называется предание старцев.
2: Un šeit mēs varam teikt, tas nosauc vecaju Paražas.
1: Может быть, это какие-то традиции.
2: Iespējams, varbūt tās varētu būt kādas tradīcijas.
1: Может быть, это какие-то правила.
2: Varbūt kādi nosacījumi, noteikumi.
1: И иногда в этом нет ничего плохого.
2: Un bieži vien nekā ļauna tajā nav.
1: Когда мы приходим в церковь,
2: kad mēs atnākam uz draudzi, uz baznīcu,
1: обычно в церквях приветственное слово.
2: Bieži draudzēs ir sveicinājuma
1: vārdi. Потом песни прославления.
2: Un tad ir slavēšanas dziesmas.
1: Потом может быть свидетельство.
2: Varētu būt arī liecības vārds.
1: Проповедь.
2: Svētrunas.
1: Молитва.
2: Lūkšana.
1: Пожертвование.
2: Ziedojumi.
1: Откуда мы взяли этот порядок?
2: Но куринс ши картība ir ieviesusies mūsu draudzē.
1: В Библии не написано, что так надо вести служение.
2: Bībelē nav rakstīts, ka šādi jābūt dievkalpojums.
1: В Библии написано, что нужно молиться.
2: Bībelē rakstīts, ka ir jālūdz.
1: Нужно славить Бога.
2: Jāslavē Dievu.
1: Нужно слышать слово.
2: Jādzird Dieva vārds.
1: Молиться друг за друга.
2: Jālūdz vienam par otru.
1: Но в каком порядке? Это не определено в Библии.
2: Bībele to nenorāda.
1: И мы определили это.
2: Un mēs esam noteikuši.
1: Мы ведём так богослужение.
2: Tādā veidā mēs vadām savus dievkalpojumus.
1: И в этом нет ничего плохого.
2: Un nekā slikta tajā nav.
1: Эти правила не противоречат Слову Божьему.
2: Šie noteikumi nav pretrunā Dieva vārdam.
1: Но порой учение и правила начинает противоречить Слову Божьему.
2: Bet bieži vien cilvēku likumi un paraži sāk būt pretstatā Dieva vārdam.
1: Потому что основа и фундамент нашей веры только Слово Божье.
2: Tāpēc, ka mūsu ticības pamatā ir tikai Dieva vārds.
1: И в третьем стихе Иисус сказал.
2: Un trešajā pantā mēs varam lasīt Jēzus atbildi.
1: Он же сказал им в ответ, зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего?
2: Un viņš arī atbild, un kādēļ jūs pārkāpjat Dieva bausli paražu dēļ?
1: То есть вот эти вот книжники и фарисеи, они обвиняли Иисуса.
2: Šie rakstumācītāji apvaino Jēzu, vaino Jēzu.
1: Что Иисус не соблюдает какие-то учения человеческие.
2: Ka Jēzus neievēro kaut kādas cilvēku mācības.
1: Но Иисус им говорит, вы вашим учением человеческим отменили заповедь Божью.
2: Un Jēzus viņiem norāda, ka jūs ar savu cilvēcīgo mācību, jūs esat atcēluši Dieva likums, Dieva baušļus.
1: И дальше Иисус приводит один пример.
2: Un vēlāk Jēzus norāda uz vienu piemēru.
1: 4. stih.
2: 4. pantā lasām.
1: Ибо Бог заповедовал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет.
2: Dievs taču ir sacījis godā savu tēvu un māti, un kas rupi izrunājas pret tēvu un māti vai nolāt, tas, lai mirdams mirst.
1: Это одна из десяти заповедей.
2: Tā ir viena no desmit, tas ir viens no desmit baušļiem.
1: И пятый стих. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался.
2: Bet jūs sakāt, ja kā piektajā pantā, ja kāds saka savam tēvam vai mātei, es ziedošu Dievam to, kas jums pienāks no mans.
1: Что такое почтение к отцу или матери?
2: Ko nozīmē godāt savu tēvu un māti?
1: Конечно же, это уважение.
2: Protams, tā ir cieņas izrādīšana.
1: Это не говорить оскорбительные слова по отношению к своим родителям.
2: Tas nozīmē nerunāt aizvainojuši vārds attiecībā pret saviem vecākiem.
1: Но почтение – это также помощь.
2: Bet cieņa tā ir arī palīdzība no vienas puses.
1: И материальные, финансовые в том числе.
2: Материал un финансиал.
1: Когда мы были маленькие, о нас заботились наши родители.
2: Mazi būdam, par mums rūpējās mūsu vecāki.
1: Но когда наши родители становятся старыми,
2: bet kad mūsu vecāki jūs gados jau veci,
1: у них нет уже таких сил,
2: viņos vairs nav tas spēks.
1: Заботиться о себе порой.
2: Bieži vien nav spēka, поэтому nepietiek rūpēties pašiem par sevi.
1: Наша задача – заботиться и помогать им.
2: Tāpēc mūsu uzdevums ir rūpēties par viņiem.
1: В том числе материальным образом.
2: Un arī materiālā ziņā.
1: И здесь мы видим, что правила, которые придумали вот в Ветхозаветной церкви,
2: un mēs redzam šos likumus, ko izdomāja vecās derības draudzē,
1: звучит как бы вроде духовно.
2: It kā skanētu garīgi, īpaši.
1: Dar Bogu to, čem bet ty пользовался от меня.
2: lai tas ir Dievam ziedojums, kas tev pienāktos no manis.
1: То есть я всё отдаю Богу.
2: Es atdodu visu Dievam.
1: Я всё отдаю в церковь.
2: Es visu atdodu.
1: Я всё отдаю в храм.
2: Es visu atdodu templim, visu atdodu Dievnamam, baznīcai, draudzei.
1: И слушается как бы духовно.
2: Tas varētu skanēt diezgan garīgi.
1: Но в то же самое время родители голодны.
2: Bet tajā pašā laikā vecāki cieš badu.
1: Нарушена одна из главных заповедей.
2: Var teikt, tiek pārkāts viens no svarīgākajiem baušļiem.
1: То есть вашим духовным, если так можно выразиться, откровением,
2: un tad varētu pateikt jūsu garīgajai atklāsmei.
1: Вы вычеркнули важную заповедь из Библии.
2: Jūs esat izsvītrojuši svarīgāko baustu no Bībeles.
1: И это то, что порой мы можем наблюдать в церквях сегодня.
2: Un, diemžēl, to mēs varam vērot savās draudzēs.
1: Когда кто-то говорит, а мне Бог открыл.
2: Kad kāds saka, bet Dievs man ir atklājis.
1: Что там нужно служить Богу, нужно делать то и то.
2: Ka jādara tur, jākalpo tas, un Dievam jādara tas un tas.
1: Но в то же самое время пренебрегается важные места из Библии, заповеди Божьи.
2: Un tajā pašā vietā tiek atstāts novārtā svarīgākās Bībeles vietas.
1: И поэтому здесь мы видим, что Иисус упрекает их в этом.
2: Un tāpēc mēs šeit redzam, ka Jēzus viņiem pārmet.
1: Вы говорите так.
2: Jūs runājat tādā veidā.
1: Что можно всё отдать Богу.
2: Ka var visu atdot Dievam.
1: И шестой стих говорит, тот может и не почитать отца своего и мать свою.
2: Ka tas var pat negodāt savu tēvu un savu māti.
1: Таким образом вы устранили заповедь Божью преданием вашим.
2: Tā jūs atcēlāt Dieva vārdu savu parašu dēļ.
1: Мы видим очень неправильную вещь.
2: Mēs šeit saskatām diezgan nepareizu lietu.
1: Когда вашим как бы откровением, учением, пониманием идёт отмена Божьего слова.
2: Kad ar jūsu atklāsmi, ar savu jūsu mācības tiek atcelts Dieva vārds.
1: Разве мы больше Бога?
2: Vai tad mēs esam augstāki par Dievu?
1: Разве у нас есть право менять Библию?
2: Vai mums ir dots tiesības mainīt Dieva vārdu?
1: Если Писание говорит нам чёткие заповеди, наша задача знать это слово и соблюдать это слово.
2: Ja Dieva vārds runā skaidru valodu, runā skaidru mācību, mūsu uzdevums ir klausīties un tam sekot.
1: И ни в коем случае не оправдывать свои неправильные поступки какими-то своими учениями и пониманиями.
2: Un neattaisnot savu rīcību ar savām mācībām, jeb ar savu izpratni.
1: И Господь сказал дальше, 7 стих.
2: Un 7. Pantā Dievs saka tālāk.
1: Лицемеры хорошо пророчествовал о вас Исаия говоря.
2: Liekuļi, labi Jesaja ir par jums pravietojis.
1: Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня.
2: Šī tauta gudā mani gan ar mēli, bet viņu sirds ir tālu no manis.
1: Обратите внимание.
2: Pievērsiet uzmanību.
1: О чём говорит Исаия?
2: Par ko runā Jesaja?
1: Духом святым.
2: Svētajā garā.
1: Люди приближаются ко мне устами.
2: Ka cilvēki tuvojās pie manis, jeb godā ar mēli.
1: Čtūt miņā.
2: Viņi godā.
1: Mōļaca miņā.
2: Viņi lūdz.
1: Gavarjāt aba mnie.
2: Runā par mani.
1: Možet daža proročistvūt.
2: Vai arī, varbūt arī pat pravieto.
1: No što oni dievūt?
2: Bet ko viņi dar tajā laikā?
1: Eta jest v ich ustah.
2: Tas ir viņu mutē.
1: Mī vidim kartinku.
2: Mēs redzam bildi ainu.
1: A Boh vidit sirds.
2: Bet Dievs redz sirdi.
1: Бог видит сердце.
2: Dievs sirdi redz.
1: И Господь говорит, несмотря на то, что они видимо чтут меня.
2: Un tāpēc Dievs arī saka, neraugoties to, it kā viņi, kad viņi godā mani.
1: Я вижу, что их сердце стоит далеко от меня.
2: Un es redzu, ka viņas sirds ir tālu no manis.
1: Почему?
2: Jautājums kāpēc?
1: Потому что Иисус сказал, если любите меня, соблюдите мои заповеди.
2: Jo Jēzus arī teica, ja jūs mīlat mani, tad turiet manas pavēles.
1: Истинная любовь.
2: Patiesa mīlestība.
1: К Богу.
2: Vērsta pret Dievu.
1: Это не просто красиво петь.
2: Tas ne, Tas nenозиме скайсти дзирать.
1: И горячо молиться.
2: Vai karsti lūgt.
1: И может даже танцевать перед Богом.
2: Vai arī pat dejo Dievu priekšā.
1: Может быть там жертвы какие-то приносить.
2: Vai arī kaut kādi upuri tiek pienesti Dievam.
1: Разве это есть главное проявление любви?
2: Vai tad tā ir galvenā mīlestības izpausme?
1: Писание говорит: вы можете отдать даже свою жизнь в жертву. Но если не имеете любви, то это ничто.
2: Raksti norāda un saka, jūs pat varat arī visu pat dzīvību atdot. Bet ja jums nav mīlestības, tad tas, ne, tas nav nekas.
1: Главная заповедь, которую сказал Иисус,
2: kur teica Jēzus,
1: возлюби Господа Бога твоего.
2: Mīli Dievu.
1: Всем сердцем.
2: Ar visu savu sirdi.
1: Всем разумом.
2: Ar visu savu prātu.
1: Всей своей жизнью.
2: Ar visu savu
1: dzīvi. Всей силой своей.
2: Ar visu savu spēku.
1: Любить Бога.
2: Mīlēt Dievu.
1: Вот что такое христианство.
2: Lūk, mīlēt Dievu. Lūk, tā ir kristietība.
1: Вот что такое вера.
2: Un tā ir ticība.
1: И Господу нужны прежде всего не наши жертвы.
2: Не упори вайдзīgi мūsu Dievam vispār.
1: Не наши песни.
2: Не dziesmas.
1: Не наши большие собрания.
2: Не мūsu lielās sapulces.
1: А наши сердца.
2: Bet мūsu sirds.
1: Которые его любят.
2: Kuras mīl viņu.
1: Если любите меня.
2: Ja mīlat vien
1: Помните, как
2: mani.
1: Иисус спрашивал Петра, любишь ли ты меня?
2: Atcerieties, Kristus jautājums Pēterim, vai mīli tu mani?
1: Вот что интересует Господа.
2: Tas interesē
1: И Петр говорит, да, я люблю.
2: Pēters atbild, jā, mīlu.
1: Тогда иди и служи мне.
2: Tad ej un kalpo
1: man. Паси овец моих.
2: Un gani avis.
1: То есть можно пасти овец.
2: Var ganīt avis.
1: Можно быть пастором.
2: Var būt par mācītāju.
1: Можно быть апостолом.
2: Vai par apostolu.
1: Кем угодно.
2: Jebkurā matieņem.
1: И совершать служение.
2: Veikt dievkalpojums.
1: Но Бога не любить.
2: Un nemīlēt tajā laikā
1: Dievu. Главный показатель любви к Богу.
2: Un galvenais mīlestības rādītājs.
1: Это... исполнять слово Божье.
2: Испилдить и истинно Дев варду.
1: Сердце их стоит далеко.
2: Виню сердце ир талу.
1: И девятый стих.
2: Он девятая панта.
1: Тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим.
2: Tie man velti izrāda godbību, mācīdam mācības, kas ir cilvēku pavēles.
1: Если Писание говорит нам очень четко и конкретно дает заповеди.
2: Ja raksti mums diezgan skaidri norāda uz Dievu baušļiem.
1: Мы не можем отменять эти заповеди.
2: Mēs neesam tiesīgi atcelt šīs pavēles, šos, šos baušļus.
1: И оправдывать свое неправильное поведение.
2: Un attaisnot savu nepareizo rīcību.
1: Оправдать можно все, что хочешь.
2: Attaisnot var jebko.
1: И сказать, ну я же служу Богу.
2: Aizbildinātamies, es taču Dievam kalpoju.
1: Но если в твоей жизни есть нарушение заповедей Божьих,
2: bet ja tavā dzīvē vērojami ir bauši pārkāpšana,
1: у меня для тебя новость.
2: Man ir īpaša ziņa tev.
1: Сообщение.
2: Jeb kā ziņojums.
1: Tvojo služenie neugodno Богу.
2: Tava kalpošana Dievam nav derīga.
1: Потому что Господь выше всякого имени своего возвысил слово свое.
2: Tāpēc, ka augstā par jebkuru vārdu Dievs ir paaugstinājis savu vārdu.
1: Если сам Бог подчиняется своему слову.
2: Ja Dievs ir padevīgs paklausīgs savam vārdam.
1: Кто я такой, чтобы не подчиняться ему?
2: Kas esmu es, lai neievērotu viņa vārdu?
1: И дальше Иисус сказал, 10-11 стих.
2: Un vēlāk mēs lasām, ko Jēzus teica 10-12.
1: Людям, слушайте и разумейте.
2: Un ļaudīm teica, klausieties un saprotiet.
1: Не то, что входит в уста, оскорняет человека.
2: Ne tas, kas iet caur muti sagāna cilvēku.
1: Но то, что выходит из уст, оскорняет человека.
2: Bet kas no mutes iziet, sagāna cilvēku.
1: Если наше служение, проповедь и действие в церкви не соответствует истине Божьей.
2: Un ja mūsu kalpošana, viss mūsu svētdarbības neatbilst Dieva patiesībai, draudzē.
1: Это то, что будет осквернять нас.
2: Tas būs tas, kas sagānīs mūs.
1: Это то, что оскверняет нас.
2: Tas sagāna mūs.
1: И это очень печально.
2: Un tas diezgan nožēlojami.
1: Я молюсь сейчас о том, чтобы чистота пришла в церковь.
2: Es lūdzu par to, lai šķīstība un tīrība ienāk draudzē.
1: Biblija говорит.
2: Bībele saka.
1: Если народ мой смирится передо мной.
2: Ja mana tauta
1: перед моим словом.
2: Mana vārta priekšā apklusēs.
1: И будет молиться.
2: Un lūks.
1: И просить помощи.
2: Un lūks pēc saugs pēc palīdzības.
1: И покаяться в своих грехах.
2: Atgriezīsies no saviem grēkiem.
1: Я услышу с неба.
2: Es sadzirdēšu no debesīm viņu balsi.
1: И исцелю землю их.
2: Un dziedināšu viņu dēļ zemi.
1: Это земля, на которой мы живем.
2: Zemi, uz kuras mēs dzīvojam.
1: Она нуждается в исцелении.
2: Tai nepieciešam dziedināšana.
1: Нам нужна милость Бога.
2: Mums nepieciešam Dieva žēlistība.
1: Но прежде всего.
2: Bet vispirms.
1: Писание говорит.
2: Svētie raksti saka.
1: Что нужна сильная соль.
2: Ir nepieciešama spēcīga, stipra sāls.
1: Сильная соль – это святая церковь.
2: Tā ir svētā draudz šīs spēcīgās sāls.
1: Святая церковь – церковь, живущая по заповедям Божьим.
2: Svētā draudz, kur dzīvo pēc Dieva vārda, pēc Dieva likumiem.
1: Biblija говорит, будьте святы, потому что я свят.
2: Esiet svēti, tāpēc, ka es esmu svēts, saka Bībelē.
1: Это призыв Бога к нам.
2: Tas ir Dieva aicinājums mums.
1: Святость.
2: Svētums.
1: Это жить по слову.
2: Tas nozīmē dzīvot pēc viņa vārda.
1: Я призываю каждого задуматься.
2: Es aicinu katram aizdomāties.
1: Соблюдаете ли вы Божьи заповеди?
2: Vai ievērojat jūs Dieva baušļus?
1: Если вы находитесь в церкви, где не соблюдает Божье слово.
2: Ja atrodaties draudzē, kur neievēro Dieva likumus.
1: Молитесь.
2: Lūdziet.
1: Чтобы Бог помиловал.
2: Lai Dievs parādz žēlistību.
1: Если церковь будет свята.
2: Ja draudze būs svēta.
1: Latvija будет благословенна.
2: Latvija tiks svētīta.
1: Это очень важно.
2: Tas ir diezgan svarīgi.
1: Потому что то, что выходит от нас.
2: Tāpēc tas, kas iziet no mums.
1: Оно либо благословит,
2: vai nu tas svētīs,
1: либо принесет проблемы.
2: Vai arī radīs problēmas.
1: Я желаю, чтобы церковь Божья.
2: Un es vēlu, lai Dieva
1: draudze, Божья,
2: lai tā, un arī Dieva grība.
1: Церковь Латвии.
2: Lai draudze Latvijā.
1: Была свята.
2: Kļūtu svētā.